наш вспыхнул как комета. И не только потому, что юзал много мета. Все, что делал Чеба, делал он красиво. А такого не бывает, если жить на пиве. Чеба занимался